Лецват и Мастуцямп, и в Лецват Ужов, депи Камбужи, Ужгин Хаватков, депи Астват. Баришапат Болорис.